Шубудая, Шубудая, прития с ней, дре, намаскар, намаскар, намаскара. Кельтай, драмин, удвани, нади, бань, зарабсами, дуки, эл, и каназу, балагавья, мантамала, рейди.